Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио D.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: «Радио ДФМ».

Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Радио DFM.

Fresh in the house. No selector.

0: реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Нопиус.
5: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода C7. Собрать взгляды.
7: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Чао, рагацци! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90.
5: Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы радио DFM Вологде: 70 72 82.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-59. Город Москва, 18+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 607 рублей, с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: И вот она, опасная ситуация.
7: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
4: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29. ОГРН 12-43-54-116.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Чао, рагатси! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
8: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Совершенно верно. И вот еще одно летнее утро, которое мы проведем вместе, в компании друг друга. Постараемся, ну, по крайней мере, сделать все возможное, чтобы раскачать даже тех людей, кто сейчас, ну, никак не может, ну, никак не получается влиться в рабочий ритм. Ведь есть такие слушатели, да? Ну, давайте там, раскачивайтесь, ритм себе задайте какой-то определенный, там, пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Завтра кофе, сахар, булочка, круассан или что-нибудь еще. Вот такой ритм подходящий, да, немного углеводиков с утра, почему бы и нет. А, с нами уже я, Тимур Белов, это летний Party Time. Начинается на Радио ФМ прямо сейчас. Да, наши разбудильники по-прежнему в отпуске. Сами на Кате. Я даже хорошо представляю, как они сейчас загорают, получают солнечные ванны. Ну, хотя если говорить конкретно про этот момент, то...

0: Скорее всего, на 100% гарантия, что Саймон и Катя сейчас спят. Спят, потому что скоро им нужно будет просыпаться раньше всех, чтобы будить абсолютно всю страну. Ждем, не дождемся шоу «Разбудильники». Ну а пока летний пати-тайм. Много чего интересного у нас ожидается впереди, в том числе подарки. Разумеется, поэтому будьте рядышком, никуда далеко не уходите. Но из музыки не пропустите прекрасную Лану Дель Рей. Она появится буквально через несколько минут. И также диджей Гоужа, «Ми Чико». Отличный летний трек, дождитесь.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио

0: Если вдруг вы затеяли ремонт, то хотелось бы, чтобы девушки из клипа на этот трек, ну, по крайней мере, пришли на помощь, хотя бы на несколько минут, хотя бы на пару мгновений. Согласны? Satisfaction, Бенни Бенасси и The Priest на Radio DFM. Summer Party Time.
1: Летний Party Time на Radio DFM.
0: Хотя, знаете, лучше же потом насладиться результатом проделанной работы, а то все силы просто уйдут на сам процесс, а эти самые силы нам еще точно пригодятся, особенно в этот рабочий день. Ну, вот, дорогие друзья, если вы сейчас находитесь на работе, вас окружают коллеги, посмотрите, пожалуйста, на них. Вот как вы думаете, на персонажей каких сериалов они похожи, а? Многие россияне уже успели ответить на этот вопрос. Участники провели параллели между своими рабочими коллективами и популярными сериалами. Так вот, чаще всего сотрудники видели сходство с офисом, сериалом «Друзья» и «Словом пацана», как ни странно. Где, собственно, существуют свои группы и неформальные правила. Вот так-то. При этом начальников россияне чаще всего сравнивают с Тони Старком. Весьма неплохой вариант, вполне достойный. Я думаю, что повезло начальнику, где коллектив его сравнивает с Тони Старком. Вы представляете, какой-то начальник, какой коллектив благодарный, а? Но есть другой вариантик. Смайл Скотт, тот самый Майкл Скотт из «Офиса». Вот такой начальник точно никому не даст заскучать. Оно нам надо, хотя для разнообразия почему бы и нет.
2: Реклама на Дифа.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
6: Чао, рагатти. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
9: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70-72-82.

0: Радио ДФМ, но Кори такая, что лучше ее не обижать. Хорошо, не будем обижать эту девушку, лучше давайте поиграем. К нам приближается игра под названием «Кинобрейк». Там я обычно загадываю фильм, сериал или актера. Да, именно этим мы будем заниматься в ближайшие минуты. Ну а вы по моим подсказкам попытаетесь угадать, что это было, что было загадано. Звоните 84-95-956-1012. Набирайте этот номер прямо сейчас. Еще раз давайте напомню. 84-95-956-1012. Звоните, поиграем. Подарки тоже будут. «Кинобрейк».
1: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
15: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
16: В «Ленте».
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
20: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Вот это ухватил!
22: Ура! Купила! Мое!
23: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
24: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
25: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
26: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
27: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
28: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
29: Up the next.
30: А дальше тусовка.
29: On DFM.
30: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: В эти самые секунды начинается игра под названием «Кинобрейк» в летнем Party Time на Radio DFM. «Кинобрейк» по трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня попытается это сделать замечательная девушка из Ростова-на-Дону, Валентина, которая работает инженером-конструктором. Валентина, я тебя приветствую, желаю доброго утра, привет!
2: Доброе утро,
1: Шана. Я знаю, что твой сын любитель, да, Radio DFM. Он с большим удовольствием тебе тоже составит компанию, будет подсказывать своей маме правильно ответы.
2: Да,
1: хочется верить.
2: Группа поддержки.
1: Отличная группа поддержки. Валентина, скажи мне, пожалуйста, ты со своим сыном частенько смотришь какие-то сериалы?
2: Да, бывает, бывает.
1: Бывает, отлично.
2: Мы любим.
1: Ну вот сегодня я для себя загадал как раз-таки сериалы и подсказки. Три подсказки у нас готовы. Я надеюсь, вы там тоже находитесь прям в готовности номер один.
2: Держим кулачки.
1: Давайте их держать.
2: Настроены на победу.
1: Будем настраиваться и держать кулачки вместе. Поехали.
0: Подсказка первая.
1: В этом сериале поднимаются темы токсичной рабочей атмосферы, манипуляции. В нем рассказывается, какую цену готовы вообще заплатить женщины за успех на телевидении. Короче, борьба, борьба и еще раз борьба за успех и за карьеру.
2: Еще вариант.
1: Атмосфера, так понимаю, вообще незнакомая. Хорошо, тогда берем следующую подсказочку.
0: Подсказка вторая.
1: Ну, смотрите, главная героиня, ведущая. Она ведущая, которая проработала на программе 15 лет. У нее очень хороший стаж, она самый настоящий профессионал. И она внезапно узнает, что ее соведущего увольняют. И тут, на самом деле, вот именно с этого момента начинается все самое интересное. Почему уволили, зачем, как ей быть, как она себя потом дальше начинает вести. Да, интересно за этим наблюдать.
2: Мне кажется, вариант, да, могу сказать. Не уверена, очень не уверена. Мне самой интересно еще раз посмотреть этот сериал. Но вот это «Отчаянные домохозяйки».
1: «Отчаянные домохозяйки», но я все-таки предлагаю тебе взять третью подсказку, чтобы уж точно быть уверенной, хорошо? Ну,
2: давай
1: возьмем.
0: Подсказка третья.
1: «Отчаянные домохозяйки», говоришь. Но у этого сериала 4 сезона. Создатели обещают, что в 2027 выйдет уже пятый. И я все-таки предлагаю послушать музыкальную заставку к этому сериалу. Думаю, она тебе точно поможет вспомнить название. Внимание сюда. Разве у «Отчаянных домохозяек» такая музыкальная заставка?
2: Не похоже.
1: Вот я и говорю, не похоже, да. Как ты думаешь, что за сериал я для тебя сегодня загадал? Как он называется?
2: Даже я сейчас не знаю. Что-то оно новое выходит, что-то вот то, что в процессе только вышло, и ждет продолжение.
1: Телевидение, шоу и все такое. Вот на эту тему сериал.
2: А, ёшкин кот.
1: Ну как называется? Нет вариантов, я так понимаю.
2: К сожалению.
1: Эх. Ну, я думаю, сейчас ты вспомнишь. Это был сериал под названием «Утреннее шоу». Так
2: как
1: называется.
2: Жаль.
1: Там играет Дженнифер Энистон. Ну, помнишь, да, сериал «Друзья», главная актриса, главная героиня, да. Стив Карл и Риз Уизерспун тоже в главных ролях. Вся эта троица, утреннее шоу, телевидение. Ну, короче, ты хотя бы видела, я не знаю, картинки, постеры с этим сериалом?
2: Да, заставки.
1: Эх, жалко, что вы не выиграли. Ну, сын, я надеюсь, не очень сильно расстроился, да?
2: Будем пробовать еще.
1: Вот это вот правильный настрой, согласен.

0: дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
1: ООО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
2: Финтовые сваи в профиль центре. Собственное производство, качество, цена 54-54-54.
3: Чао, рагатцы. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: И большего можно не просить. The Second Voice. Прямо сейчас здесь, на Радио ДФМ. Summer Party
1: Time. Летний Party Time. На Радио ДФМ.
0: Всем от меня, Тимур Белов, большой привет. Пожелание доброго утра. И пусть хотя бы, знаете, утром вы сегодня не будете никуда торопиться и насладиться моментом тоже успеете. Это ведь порой так необходимо, это особенно летом. Понимаете, когда хорошая погода за окном, ну даже если дождик, ну он летний дождик. Поэтому наслаждайтесь моментом, получайте от этого удовольствие. И особенно, когда, знаете, хорошие праздники отмечаются. Вот, например, сегодня день лучших друзей, поэтому будьте лучшим среди лучших и поздравьте своих друзей раньше всех, чтобы опередить абсолютно и сказать: «Ва! Ва я какой!» Понимаете? Цените! День никогда не сдавайся, но мне кажется, вторник тот самый день, когда нужно себе произнести именно такие слова. Там вроде ученые когда-то доказали, помните, что на самом деле не понедельник, а именно вторник является самым тяжелым днем. Так вот, скажите именно сегодня, сейчас, никогда не сдавайся, дружище. Что еще, какие праздники? День электричества и день географа, поэтому все, кто имеет отношение к этим праздникам, принимайте поздравления, да, аплодисменты, как говорится, в вашу честь. Из музыки Фарл Уильямс, мега позитивный чувак, Хэппи споет нам также Эйв, Meet Me in the Dark. Ну и, разумеется, уже в этом часе у нас рубрика Ом-Ом Рандом тоже ожидается. Ни в коем случае не пропустите.

0: Летний пати-тайм. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Прекрасная Димир, как всегда, с полезными советами, ну и про спорт тоже не забыла. Бери и беги на Радио ДФМ прямо сейчас. Summer party time. Летний party time на Радио ДФМ. Ну, надо сказать, что мы в летнем пати-тайм про спорт тоже не забываем. И тем, кто сейчас передвигается в быстром темпе, быть может, приседает, от меня отдельный привет, от Тимура Белова. Ну и тут, кстати, прилетела новость от японских ученых, специально для тех, кто не особо любит кардиотренировки. Говорят, что 10 тысяч шагов можно заменить другой спортивной нагрузкой. Нет, там тоже будут шаги, но все гораздо проще. Японские исследователи предлагают заменить долгие прогулки интервальной ходьбой. 3 минуты быстрым шагом, а после этого 3 минуты медленно. И вот таким вот образом мы все это повторяем 5 раз. Подобная тренировка занимает около 30 минут и, по данным ученых, улучшает силу ног, выносливость и показатели давления. Быстрый темп заставляет организм работать интенсивнее, а медленный дает передышку. Ну, слушайте, по-моему, тут все предельно понятно. Смотрите, мы идем быстро. Не отстаем. В быстром темпе. А потом... замедляемся. Ну, это же круто. Быстро... медленно. Опять быстро. Давайте, не отставайте там. Ага. Опять замедлили. Я думаю, что суть этой тренировки понятна. Нужно попробовать. Может быть, зайдет. И кому-то очень сильно понравится. Расскажите потом.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение
5: 6+. Только до конца месяца. Liquidация Geely Атлас в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен, Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Так, Hill, Good Boys, Lose Control, так называется их совместная работа. Но слушайте, Lose Control, у нас-то все под контролем. Тем более впереди рубрика Om Random, где вы контролируете многие процессы и предлагаете, что послушать именно сегодня. Готовы? Я тоже.

0: 915-115. Если вдруг вы забыли номер, еще раз давайте напомню. 965-115-5115. Пишите, какой трек хотите послушать, собственно, какого исполнителя. Скоро все посмотрим.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: розыгрыш включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Рандом.
1: Так, любители управлять процессом. Ну что могу сказать? Это ваше время, это ваш шанс. Зовите о своих музыкальных желаниях. Не просто сказать, вот так выйти и сказать «хочу», а взять телефон в руки, набрать сообщение и отправить его на наш номер 965-115-5-115. Все принимается в Максе. Еще раз, Макс ДФМ 965-115-5-115. Запомните, а лучше, конечно, запишите, чтобы мы всегда были с вами на связи. Самое время проверить, какие музыкальные заявки прилетели к этой минуте, к этой секунде. Давайте посмотрим. Феникс от Beowulf. Кристина просит поставить трек Шаде. Я так понимаю, это мод. Карл Джи Тиеста, Контиго. Заявка такая от Алексея. Лизот и Буне, Дэдди Кул. Руслан из Казани отправил сообщение. Хочет послушать Мартина Гаррикса, Animals. Дон Диабло, Радио Бэйби. Мадонна, Hang Up. О, между прочим, Мадонна недавно отмечала ДР. Поэтому
2: с наступившим, Мадонна. Я знаю, что ты слушаешь.
1: Интересно, что бы Мадонна сказала мне в ответ. Ладно, не будем об этом. Лучше сейчас о другом. Рандомайзер остановился, и музыкальная заявка тоже выбрана. Девушка Тамара написала. Лизот и Бонни М. Дэдди Кул. Такая музыкальная заявка. Сейчас подвигаться должны абсолютно все без исключения. Даже те, кто очень-очень-очень стеснялся почему-то. Но не надо стесняться, не надо. Не надо этого делать. Лучше танцевать. Тем более трек хороший. Лизот. А, да, действительно, Лизот и Буни М. Я понял, это такая уже обработанная версия, современная. Но все-таки тот заряд не потеряла. Слушаем, музыкальное желание исполняется.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
0: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500 920. 500 920.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Radio DFM.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Да, все правильно, вы не ошиблись. Вместо наших разбудильников Саймона и Кати с вами пока я, Тимур Белов. Но за наших утренних ребят можете не переживать. Они обязательно скоро вернутся и расскажут, я думаю, как отдохнули, чем интересным занимались. Я думаю, что эти рассказы будут такие продолжительные. Столько интересных историй. Но Саймон и Катя умеют рассказывать, да. Ну, не будем этого скрывать. А пока мы продолжаем летний пати-тайм. Пообещайте мне, пожалуйста, вот именно сегодня. Давайте дадите мне такое обещание, что сделаете что-нибудь приятное для себя. Ну, порадуйте. Пусть это будет какая-то мелочь, вот прям мелочь-мелочь, но для себя любимого. А то мы, знаете, все время куда-то бежим, куда-то торопимся, опаздываем, а вот про самое главное почему-то забываем. Вот давайте это недоразумение как-то исправлять, что ли, а? У нас получится. Планы на этот час грандиозные, много музыки. Расскажу также про работу мечты. Вполне возможно, именно вот такую работу вы ищете, она вам пригодится. И еще у нас ожидается что? Квиз. Да, совершенно верно. Можете заранее отправить заявку, кидать фразу «хочу играть», отправляйте ее на номер 965-115-5-115. Еще раз номер 965-115-5-115. Сделайте это прямо сейчас. Все принимается в Максе. Пишите.
0: Летний пати тайм. Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис

0: аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшинг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/браузер /agreement

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: Потому

0: Иногда можно и потребовать, когда это необходимо, да? Джон Ньюман на Radio FM и работа под названием Love Me Again.
1: Summer Party Time. Летний Party Time на Radio FM.
0: Я не могу сказать, что многие из нас могут в офисе потребовать от начальства, чтобы было там, не знаю, очень красиво, море, горы, зелень, одним словом, красота. Да, к сожалению, далеко не все open space готовы этим похвастать, но есть работа, которая вам тоже понравится. Может понравиться, если вы любите прям природу. На Курилах, пожалуйста, ищу человека для работы смотрителем маяка. И при этом вам не нужно будет туда ехать одному. Если у вас есть вторая половинка, пожалуйста, ищут семейную пару. Вы можете туда отправиться и наслаждаться этими прекрасными видами. Ну, вполне себе хорошая работа. Виды замечательные, прекрасные. Жить между Тихим океаном и вулканами. Дом с печкой, пожалуйста, вам предлагают. Баньку, теплица, продукты, все необходимое для быта. И спутниковый интернет, самое главное. Поэтому можно будет смотреть сериалы. Но без сериалов-то. А у нас что, время никуда. Зарплата, если вас интересует, 70 тысяч рублей каждому. Если это семейная пара, получается, умножаем на 2. 140 на двоих. Ну, неплохо. Слушайте, я тут посмотрел фотографии в канале Radio FM, да, в Макси. Как это красиво, как это прекрасно. А вот интересно, в трудовой тоже напишут? Прям так и напишут. Смотритель маяка, Курилы. И запись тоже. Великолепно.
1: Реклама на
2: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: Телефон рекламной службы Radio DFM. Вологде. 70 72 82.

0: которые хотят принять участие. И есть два варианта. Либо дозвониться, либо отправить свою заявку в МАКС. Что вам удобнее, решайте. Ну, на всякий случай давайте напомню номер, по которому стоит дозвониться.
1: Включи тусовку, играй, получай подарки, набирай номер.
0: Звоните прямо сейчас или отправляйте фразу «Хочу играть» в МАКС 965-115-5-115. Я жду. Пишите.
2: 30 лучших треков недели.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вкусный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
17: Категория 16+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: стать лучшим. И вот сегодня стараться будет у нас замечательная девушка Софья из Владимира. Софья мне сказала, что она очень сильно сомневается, что сможет опередить Алексея, у которого 7 правильных ответов было вчера, в понедельник. Софья, я не могу понять, неужели 7 правильных ответов и такая реакция? Сразу страх.
1: Ну, конечно. Значит,
0: да? Переживаешь,
1: да,
0: очень сильно?
1: Конечно.
0: Я думаю, что не стоит этого делать, Софья, потому что, ну, 8 по крайней мере, выразим, 9 там, я не знаю. Ну, так вот, знаешь,
1: но
0: особо не напрягайся. Давай будем стараться вместе. Ну что ж, Софья, желаю тебе удачи. Сегодня у нас 18 августа, вторник, у нас есть ровно 1 минута. Начинается прямо сейчас. Твоя минута стартует. Внимание, первый вопрос. Международный день электричества отмечается в этот вторник. В каких единицах измеряют силу электрического тока? В амперах или в вольтах?
1: Вольтах.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ в амперах, сила тока. Как называется место, куда вставляют вилку электроприбора, чтобы она заработала?
1: Прибор. Розетка.
0: Розетка, конечно, правильно. 244 года назад в Санкт-Петербурге на Сенатской площади был открыт памятник Петру Первому. Какое название получил этот памятник?
1: Не знаю.
0: Медный всадник. И сегодня можно отметить еще день лучших друзей. Послушай небольшой фрагмент детской песни и продолжи следующую строчку. Я уверен, она тебе известна.
2: Друг беде не бросит.
1: Лишь его не спросит, нет. Вот что значит настоящий лучший друг.
0: Правильно, 167 лет назад француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. На каком материке находится этот водопад?
1: Африка.
0: Нет, Северная Америка. Продолжение темы. День географа сегодня. Какое озеро, расположенное на территории России, является самым глубоким в мире?
1: Байкал.
0: Правильно. 18 августа отмечают день открытия гелия. Правда, что при вдыхании этого газа голос становится выше?
1: Да.
0: Это правильно, да. Ох, мы пытались его опередить. По-моему, получилось. Ох, Алексей из Новосибирска, 7 правильных ответов. Да, волновался и я. Сможем мы опередить его или нет? Получится или нет? В амперах ответила ты. А, нет, ты сказал в вольтах. Ошибочка.
1: Да.
0: А могла бы сейчас сказать, что нет? Я сказала нет.
1: Ну
0: сейчас...
1: нет, я не буду врать.
0: Честная девушка. Розетка, медный всадник. Мы не вспомнили, лишнего не спросит. Да, Северная Америка тоже мимо. Байкал защитный, получается. И гелий. Так, 4 правильных ответа у нас ровно за 1 минуту, Софья. Ну, это не семерка, поэтому...
1: Нет.
0: Мы пытались это сделать с тобой вместе.
1: Да.
0: Но у нас почему-то не получилось. Зато получилось что? Положительные эмоции, хороший подарок. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Я тебя с этим с большим удовольствием поздравляю. Ты большая молодец.
1: Ага, спасибо.
0: И сейчас... Софья будет заряжать абсолютно всю страну. На счет 3 слово «квиз», Софья, как можно громче в твоем исполнении. 1, 2, 3.
3: Давай!
1: Квиз!

0: под названием «На ресницах» — это «Градусы», и прямо сейчас здесь на Radio DFM. Эти ребята всегда, знаете, уделяют внимание деталям. Помните, был трек «Голая», по-моему, так назывался, да? Теперь они обратили внимание все-таки на ресницы, что тоже неплохо. Я бы сказал, это очень хорошо. С вами последние три часа был я, Тимур Белов. Обязательно завтра вернусь в 8 утра. Мы повторим летний пати-тайм. Всем желаю хорошего и легкого продолжения этого летнего вторника.
1: Летнего вторника! Вот про это не стоит забывать, понимаете? Главный акцент. Лето-то продолжается, поэтому если не успели, самое главное, чем-то заняться, там, я не знаю, в июне и в июле, у нас есть еще время. Мы обязательно это успеем. Это Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Ребят, всех приветствую. С вами любитель фитнеса без движений Борис Всемогущий. Знаете, меня часто спрашивают, делаю ли я зарядку. Конечно, конечно делаю. Я просыпаюсь, подтягиваюсь, встаю с кровати, наклоняюсь за тапочками. Потом увидел уведомление, сел, прочитал новости, лег обратно. Для меня все это, знаете, такой пилатес для души и прогиб под реальность. Всем советую искренне. Ну а теперь давайте под ваши любимые хиты на радио DFM идти вперед к музыкальному труду и обороне. Погнали!

0: что, друзья, официально открываю неолимпийские звонки в студию радио DFM. Кто хочет поучаствовать и выиграть не золото, а фирменный мерч, берет трубку и начинает звонить прямо сейчас. Плюс 7495-956-1012. А знаете, какой у нас девиз? Главное не участие, главная победа. Я вот в жизни вообще ничего не выигрывал, только подзатыльники от родителей и ипотеку под 40 годовых на 3 дня. И ничего, жизнь прекрасна. Плюс 7495-956-1012. Звоните прямо сейчас и получите мою ипотеку. Шучу, подарки буду дарить. Звоните.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Александр, мы из Волгограда. Привет, друг, как настроение?
1: Привет, привет. Настроение отличное.
0: Классно, я безумно рад. Слушай, Александр, расскажи, что для тебя счастье?
1: Счастье? Ну, это когда близкие люди рядом, когда у них все хорошо, когда у меня все хорошо. Ну, и вообще все хорошо по жизни у всех.
0: А они сейчас рядом?
1: Близкий? Да нет, я один.
0: Значит, ты несчастлив. Ну, мы сделаем тебя счастливым. Мы рядом с тобой, потом ты поедешь к ним и будешь счастливым. Готов поиграть?
1: Да, готов.
0: Слушай правила. Представь, что ты пилот частного самолета. У тебя рейс Барселона-Майами. И на борту у тебя сидит Мадонна со своей свитой. И вот во время полета ты решил, что безумно скучаешь по своему родному городу. Какой у тебя город родной?
1: Волгоград.
0: Вот, самый красивый город. Чебуреки захотел. И направляешь самолет к себе на родину. За 30 секунд тебе нужно назвать 5 причин по громкой связи, почему Мадонна должна лететь с тобой в Волгоград вместо Майами. И каждая твоя причина должна содержать звук «пиху». Вот так. Готов? Вот так, да. 5 причин, почему ты летишь с Мадонны в Волгоград. За 30 секунд. Погнали, друг мой.
1: Иху, у нас есть мать-родина, которую нужно обязательно посмотреть.
0: Пойдет.
1: Иху, у нас котлеты по-киевски. Это самое лучшее блюдо. Иху, у нас великая русская река Волга.
0: Ага. Так, еще 2.
1: Иху, у нас хорошие люди.
0: Ага. И последнее.
1: Иху, у нас отличная погода.
0: Иху, у нас отличная погода. Да. Да, Александр, она еще не знает, что обратно полетит экономом, и у нее будет линейкой мерить, проверять ручную кладь. А как бы, кстати, ты отреагировал бы, если бы вместо Мальдив тебя посадили бы в Москву?
1: Ну, вот. Бог не делает все к лучшему, так говорит.
0: Блин, слушай, какой же ты крутой. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Душу тебе свою дарю. Кому будем передавать приветы?
1: Спасибо. Да всем, кто нас слышит, всем привет. Своему родному городу, всей нашей стране. Всем привет.
0: Спасибо тебе огромное, Александр. Ты самый лучший.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

0: Привет и вам, вкусняшек, мне в студии Борис Всемогущий. Ну что, давайте забабахаю какую-нибудь новость смешную. Так, ученые выяснили, что если кошка падает с высоты, она приземляется на лапы. А если бросить бутерброд, он падает маслом вниз. И тут они решили все это скрестить. Привязали бутерброд к спине кошки и пустили с воздухом. Эксперимент провалился. Причина очень проста. Кошка зависла в воздухе и начала вращаться вокруг собственной оси и вырабатывать вечную энергию. И при этом она поедала кого? Бутерброд. Я бы тоже так делал. И вот она, легенда вечного двигателя. А Никола Тесла, наверное, рыдает в углу от зависти. И минус в этом всем, знаете какой? Кошка, теперь начала питаться исключительно энергией и ненавистью к физикам. Не любит она их, а я вот наоборот, я готов раздавать эту энергию, энергию подарков. Совсем скоро у нас розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ, поэтому все очень просто. Никуда не уходите.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denim со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так ломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что радио.

0: друзья, хотите подарки? Ну, конечно, все хотят, и я хочу. У меня вся квартира из фирменного мерча от Радио ДФМ. Даже собака моя фирменная. Собаку, конечно, я вам не подарю, а вот эмоции с большим удовольствием. Прямо сейчас бросаем все дела, кроме еды. Это святое. Берем трубку и начинаем звонить. Плюс 7-495-956-101-2. А кто не дозвонился, тот настоящий, тот просто настоящий, пробует еще раз. Плюс 7-495-956-101-2. Я жду, звоните.
1: Реклама на Дифа. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио Дифа» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
10: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
13: АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что

0: Светик Семицветик из Владимира у нас на проводе. Привет, красотка, как настроение?
1: Привет, все отлично.
0: Скажи, пожалуйста, сложно быть домохозяйкой? Ты же сказала, что ты у нас домохозяйка, богатая, сидишь и ничего не делаешь.
1: Сложно, конечно, очень сложно.
0: А что самое сложное? Сидеть дома, ничего не делать и тратить деньги мужа?
1: Ему еще готовить надо.
0: Ага, вот оно, вот что самое сложное. Ладно. А что больше всего, кстати, любит муж?
1: Муж? Борщ мой любит.
0: Борщ. И я люблю борщ. Когда-нибудь да попробую твой борщ. Готова поиграть, Свет?
1: Конечно, готова.
0: Смотри, представь такую ситуацию. Ты сидишь дома, ничего не делаешь, денег много, и вот ты решила, что тебе не хватает золотого кокошника. Приходишь к мужу. Кстати, как муж зовут?
1: Артем.
0: И говоришь: Артем, хочу золотой кокошник. А он такой: чего? Я тебе 5 лет назад iPhone 3 дарил. Итак, за 30 секунд назови 5 причин, почему Артем должен подарить тебе золотой кокошник. Ты готова?
1: Готова.
0: За 30 секунд уговори Артема подарить тебе золотой кокошник. Погнали!
1: Погнали. Артем, мне нужен золотой кокошник, потому что он подходит к моему цвету глаз.
0: Ага.
1: Вторая причина. Мне нужен кокошник, потому что мы поедем гулять в Суздаль на какие-нибудь там руссконародные гуляния.
0: Да.
1: Третье. Он мне нужен, чтобы выглядеть красиво, чтобы я приходила в магазин и все падали.
0: Так.
1: Четвертое. Я удивлю всех соседей.
0: Пойдет.
1: И пятое. Потому что он подходит к моим волосам.
0: Да! Да, Светлана, да! Бабкина завидует тебе молча. Вот скажи честно, а что бы ты хотела из золота? Я себе зубы хочу золотые, а ты?
1: Из золота я хочу подвесочку маленькую.
0: А он тебе купит, как ты думаешь?
1: Он мне купит, у меня есть, но мне нужна другая-то.
0: Какая же ты молодец, Света. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Не золотой, а от души. Кому будем передавать приветы?
1: Привет передаю. Да не знаю вообще всем. Мужу своему, дочери. Мы сейчас на даче отдыхаем. Всей России. Проводите последние дни лета с кайфом, с удовольствием.
0: Ух, Светлана, ты прекрасна. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю жир, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

в основе этого трека лежит музыка из фильма «Криминальное чтиво». Легендарный Black Eyed Peas «Pump It» только что на радио DFM, ну и сразу же музыкальная новость с пометкой «Молния». Стало известно, что Kanye West впервые выступит в России. Концерты запланированы 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на том самом легендарном шарике. А это значит, что он наверняка смекнет и исполнит «Седую ночь».

0: Не, ну а если он этого не сделает, то нафига тогда приезжать?
1: Да-да-да!
0: Всем бодрого доброго! С вами уже Артем Скоробогатый. Вскоре обязательно разыграем наш фирменный приз. Ожидайте специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам непременно легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог.

0: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что...

0: В эфир к нам пожаловала Лариса. Здравствуйте, Лариса.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А откуда вы к нам пожаловали? Расскажите, пожалуйста. Лариса?
1: Из города Воронеж.
0: Все, теперь все встало на свои места. Это и нужно было мне узнать. Ну что, давайте посоревнуемся. Первая игрушка, Fake News, она называется. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые я друг за другом вам и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Давайте не скучайте там, пока мы тут с Ларисой развлекаемся. Ну а вы, дорогая Лариса, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете нашу классную кружку, фирменную, от Radio DFM. Итак, вот как выглядит первый. В России вновь Лариса решили запустить дирижабли. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, правдивый.
0: В Госдуме предложили ввести интернет по паспорту.
1: Так, интернет по паспорту, да? В Госдуме предложили. Ну, думаю, предложение-то может быть.
0: Угу. Значит, правдивый заголовок.
1: Правдивый.
0: Ну и в Москве заправки начали работать по предварительной записи, Ларис.
1: Ну, думаю, нет.
0: Ну и тогда с победой. Тогда аплодисменты звучат вашу честь, Лариса. С победой. Слушайте, ну вы собрались с мыслями, конечно. Все новостные заголовки по полочкам раскидали, и мне даже итоги подводить не нужно. За что вам большое спасибо. А еще мы дарим вам на память нашу фирменную кружку от Radio DFM. Где приветы, Лариса, ваши фирменные?
1: Привет, конечно, городу Воронежу. Привет, Туркменистан, где мы служили. Ну и все. И вам большое спасибо.
0: Да, действительно, что тут

0: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так ломился.
12: А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что...

0: Предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. В 1682 году на престол взошел, как вы думаете, кто? Правильно, Петр I, последний царь всея Руси и первый император всероссийский, который правил страной на протяжении 43 лет. В 1782 в Санкт-Петербурге ему установили памятник «Медный всадник», который, несмотря на свое название, вовсе не медный, а бронзовый. А в 1859 француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. При этом на своих плечах тот держал второго такого же акробата.
1: Да ладно!
0: Да, Леонид Аркадьевич. Впоследствии, кстати, он еще не раз повторял этот трюк, но в различных вариациях. То с завязанными глазами, то в мешке, то толкая перед собой тачку, то на ходулях. А однажды вообще даже уселся на середине каната и приготовил себе омлет.
2: И студеною зимой, и зеленою весной, и с тобою, и со мной, это яйца.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Ну а что до новостей, то за этим предлагаю отправиться в Америку. Там, в штате Техас, значится, пенсионерка построила целую деревню. Но только для женщин. Свой проект она назвала «Птичье гнездо», а сейчас в нем проживает 12 человек. Они все вместе готовят, ужинают на общей уличной кухне, участвуют в различных мастер-классах, ну и, конечно же, помогают во всем друг другу. Умницы, дочки, так и хочется сказать. А я могу помочь вам вот что сделать. Выиграть наш фирменный приз. Не профукайте только для этого, пожалуйста, мой специальный сигнал. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и просто забирайте его себе. Я же вас категорически приветствую. У микрофона Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Много не работайте, правда, и мало тоже.

0: поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Екатериной. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как остатки вашего лета складываются?
1: Суете.
0: Простите, как?
1: Суета началась.
0: А с чем связана? Да. Подготовка к 1 сентября, что ли?
1: Ну да, огород, это же дача, урожай.
0: Ну да. Забот непочатый край.
1: Да, согласна абсолютно.
0: Давайте немножечко мы от этого отвлечемся и поиграем. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость. Сейчас я озвучу ее начало, следом предложу три варианта концовки. Ну а вы, стало быть, если выбираете правильный, дарим вам нашу шикарную фирменную кружку от Радио DFM. А если ничего не получится, ну, послушаем тогда ваши фирменные приветы. Итак, соберитесь с мыслями, Екатерина. В Малайзии женщина потребовала от своего сына ежемесячно платить ей определенную сумму, потому что она многоточие. А вот теперь вопрос, что было дальше? Не работает дамочка. Она вырастила его или держит в секрете какую-то его тайну? Вот, выбирайте.
1: А, то есть два варианта всего?
0: Три. Не работает, вырастила его или держит в секрете какую-то тайну.
1: Какую-то тайну. Угу. Интересно.
0: Да.
1: Что-то мне очень откликается вариант про тайну.
0: Угу. Либо, может быть, вырастила его. Или не работает. Напомню, что у нас самая нереальная реальная новость.
1: Ну, это как-то слишком банально.
0: Ага.
1: Да, ну нереально, реально.
0: Верно.
1: Ну давайте пусть будет, просто вырастила его.
0: Вырастила его, да, вы считаете?
1: Да.
0: В Малайзии женщина потребовала от своего сына ежемесячно платить ей около $750 за то, что она вырастила его.
2: Вот стена.
0: Да нет, это победа. Екатерина! Екатерина! Ну какая вы молодец! Екатерина! Да что ты будешь делать? Вот оно, в последний момент, туда, куда надо, забрели. Да, действительно, посчитала, что она его вырастила, и этого достаточно для того, чтобы сынули ежемесячно выплачивал ей около $750. Екатерина, приз, кружка наша фирменная, теперь ваша, где приветы, срочно!
1: Срочно привет, я передаю огромный привет своей любимой семье, мужу, которого очень люблю, своим деткам, всем близким, родным, кто узнал, Новосибирск, всем привет. Всем догулять остатки лета, радоваться, улыбаться, всем удачи.
0: Вести с радио DFM, вот.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третье место забрала у нас Майя Мишель на «Малиновой луне».

0: второе место. На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Phoenix представляет сразу плюс 8 позиций. Первое место. Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30.
1: DFM. Реклама.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому

0: такого можно отметить? А отметить сегодня можно день стирки руками или же день шалунишки и весь день шалить, но только за деньги.
1: И да отсохнет рука у предлагающего вам меньше $100.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Встречайте обновление в «Стройландии». Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия» для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500 920. 500 920.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 60 тысяч инициатив предложили Вологжане в народную программу. На площади более 1500 гектаров выполнили покос в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 60 тысяч инициатив предложили Вологжане в народную программу. Жители Вологды продолжают предлагать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в программу пройдут во всех районах Вологды. На площади более 1500 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 7 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Силами МАУК парки Вологды территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: снизит уровень тревожности за вашего питомца. Если вы собака-переживака. Ученые тут опровергли правило «один год собаки за 7 человеческих». Исследование показало, что животные быстрее всего стареют в первые годы своей жизни, после чего процесс замедляется. Так я же и говорю, что переживать не за что. Хотя на очереди игра «Слово дня», где, проиграв, вы лишаетесь возможности таки заполучить наш фирменный приз. Но если вы настоящий грамотей, то отгадать правильное ударение в слове вам не составит большого труда. Главное, не профукайте специальный сигнал и первыми дозвонитесь к нам в студию. Всем здрасте, мордасти, я Артем Скоробогатый, а это...
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить.
7: АО Т-банк.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом.
8: С неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: А теперь тусовка.
15: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: тестировать на знание русского языка грамотея Даниила. Ему, собственно, аплодисменты. Даниил, здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Даниил. По голосу слышу, что вы прям молодой-молодой человек. Значит, не так давно, не хочется говорить, но, возможно, распрощались с русским языком, то есть перестали его учить. Так вот, вспомните, что было по-русскому для начала.
1: Как правильно сказать, получается, ну, первым делом основа обучения грамматики, ну, такое.
0: Нет, троечка, четверочка была, что там, пятерка у вас, что вам поставили в школе?
1: Четверка.
0: Спасибо. Но какое-то время вы подумали над ответом. Ладно, Даниил, не буду вас больше мучить. Слово дня у нас называется «Игра». Все достаточно просто. Я сейчас прочитаю вам новостной заголовок, и там будет слово, внутри которого вам нужно найти местечко, где необходимо правильно поставить ударение. Если угадаете или знаете, мы обязательно подарим наш классный фирменный приз от Радио DFM. В интернете, Даниил, все чаще начали искать значение слова «пригубить» или «пригубить». Где вы считаете здесь правильно поставить ударение?
1: Ну, я думаю, пригубить.
0: Нет, дорогой Даниил. Данное слово образовано от существительного «губа», представляете? А не от глагола «бить», как вы подумали. Поэтому правильно говорить «пригубить», то есть прикоснуться губами. Отныне теперь вы знаете, каково это называть слово «пригубить» неверно. Но все равно, в любом случае, спасибо вам за участие. Четверку по русскому языку мы вам оставляем, а еще возможность передать ваши фирменные приветы.
1: Передаю привет всем своим землякам, которые живут сейчас в Курганской области. Всего самого наилучшего.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

You know that you don't want me, I'll let you be.

0: дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, режиссер фильма «Последний богатырь» Колобок сообщил, что картина получит продолжение. Титул «Миссис России» завоевала невестка Юрия Куклачева, а апельсиновый сок признали самым полезным напитком для человека.
2: Надо же, какая неожиданность.
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

что, друзья, прошла целая эпоха. Появилась недавно новость, что Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры уже в ближайшем будущем. Да, по-разному к этой новости можно относиться. Часть людей, конечно, расстроится, фанаты есть. Часть обрадуется, особенно фанаты Месси. Но вот для тех, кто особенно переживает... Друзья, я такое скажу, не стоит этого делать. Всем бы нам в его возрасте уйти на пенсию, так еще и миллиардерами. Так что сильно за нее не волнуемся, у него все очень даже хорошо. И у нас тоже, потому что мы слушаем вместе классную музыку. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. В этом часе разыграем мерч, участвуйте непременно.

0: Mosca Never Sleeps. Москва никогда не спит, нам подсказывает DJ Smash. Ну а мы, собственно, и не спорим, какой сейчас спать. У нас лето, разгар рабочего дня, и еще нужно, собственно, много всего успеть. Например, выиграть наш мерч. Друзья, в этом части у нас есть тема. Вы пишете ответы на любой мессенджер по номеру +7 965 115 515. Мы случайно выбираем автора, он получает подарок. Вопрос такой: какое обманчивое впечатление вы чаще всего производите? Пишите, друзья, если вам что-то в голову на это приходит. Почитаем и скоро выберем победителя. Всем удачи!
1: Радио ДФМ.

0: читаем, что же вы прислали в ответ на вопрос, какое обманчивое впечатление вы чаще всего производите. Привет, ZFM, я кажусь очень спокойным и рассудительным человеком, а потом кто-нибудь увидит, как я разговариваю с навигатором или с человеком, который мне не нравится, и мнение сразу меняется. Девушка прислала сообщение. Люблю почему-то думать, что я очень строгий и серьезный, на самом деле я могу полчаса смеяться над одним и тем же мемом, если он достаточно глупый. Слушай, немножко не в тему, но ладно. Меня часто принимают за человека, который все держит под контролем. Очень обманчивое впечатление. Я могу забыть, зачем пришел на кухню, чего уж там про другие дела говорить. Я произвожу впечатление человека, который очень много знает. Просто я очень уверенно говорю, даже когда вообще не понимаю, о чем идет речь. И еще такое, привет, ZFM. Со стороны кажется, что я интроверт и не люблю людей. На самом деле обожаю, просто мне все лень, и я лучше дома полежу. Что ж, многие тебя, я думаю, понимают. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбираем автора, приславшего сообщение. И повезло автору первого сообщения, которое мы озвучили. Поздравляю тебя, тебе достается наш фирменный мерч. Ну а в следующем части мы снова его разыграем, так что удачи всем.
1: Реклама на
2: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
3: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Много последние годы было разговоров о том, что надо бы четырехдневную рабочую неделю, кто-то даже тестировать это начал, но нет. Недавно академик РАН заявил, что россиянам нужно готовиться, друзья, к бесконечной работе. Мол, так быстро увеличивается средняя продолжительность жизни, что в будущем придется вводить даже круглосуточные смены. Ну что, есть, правда, в этом плюсы. Вот я подумал, можно будет на квартиру в Москве заработать с такими-то трудовыми буднями, которые вообще в целом не заканчиваются. Там не 84 года, как недавно выяснили, а уже лет 20. Так что плюсы есть во всем. А пока давайте не будущим жить, пожалуйста, а лучше сегодняшним днем. Тут хотя бы не приходится круглые сутки работать. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем радовать себя музыкой классной и продолжаем делиться своим мерчем абсолютно бесплатно. Выигрывайте его уже в ближайшем будущем.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито. Путешествия. Сделки совершаются между

0: международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
1: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через ТПИ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: Weekend, Blood and Lights, только что мы послушали, ну а совсем скоро будем слушать вас, друзья, а именно ваши ответы. Опрос. Какой секрет у вас есть от любимого или близкого человека, который вы никогда не расскажете никому? Тут можно по секрету, если что, имена читать не буду. Пишите ваши ответы по номеру +7 965 115 5 115, мы... почитаем несколько и потом случайным образом выберем человека, который и получит наш мерч. Какой секрет есть у вас от любимого близкого человека, который вы никогда не расскажете?
1: Реклама на Дифа. Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
5: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от... Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. 26-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6, строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
13: Топ-5 покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: Амода C7. Собрать взгляды.
14: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
13: А выбрать нужно только одну?
14: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты.
18: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что...

0: переходим к розыгрышу мерча. Вопрос был такой: какой секрет у вас есть от любимого человека, который вы никогда не расскажете? Давайте почитаем. Я иногда специально говорю, что не хочу сладкого, чтобы потом ночью спокойно съесть то, что она оставила. Ой-ой-ой, будем надеяться, что никто после этого холодильник не будет проверять. Привет, ZFM, я никогда не признаюсь девушке, сколько на самом деле стоила моя последняя покупка для компьютера. Пусть она лучше будет спокойной, действительно. А то вдруг она тоже, да, вкидывалась в это. Я до сих пор не умею нормально готовить три блюда, которые якобы умею. Просто обманула его, готовлю, импровизирую, а ему вроде нравится. Мне кажется, он все прекрасно понимает. Я никогда не расскажу девушке, что познакомился с ней наспор с другом. Но в итоге очень понравилось, и вот теперь мы вместе. Ну, слушай, классическая, на самом деле, да, история, как будто я где-то ее слышал. Ну, ничего, главное, что счастье есть. И еще такое, мой секрет простой, я иногда смотрю сериалы без нее, потом специально делаю вид, что ничего не знаю о сюжете, потому что ее никогда не дождешься, она постоянно где-то на работе пропадает. Ну, может, она тоже там без тебя сериалы смотрит, или, может, что еще. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбираем человека, и повезло на тому, кто говорил про свой компьютер. Поздравляю тебя, тебе достанется наш фирменный мерч. Ну ничего, в следующий час мы еще поиграем, друзья. Если вы тоже хотите выиграть, все карты у вас на руках.
1: Радиоканал ZFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
1: Радио ZFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ZFM.
4: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
5: ОИМАЛ, Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12-43-54-116.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
10: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Этим летом BLG Marten дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Marten. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
14: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
15: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
16: Ди-Ньюс. На ДФМ.
17: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Сегодня стартует благоустройство площади Возрождения в Вологде. В Асановской роще увеличат количество урн и облагородят тротуары. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 60 тысяч инициатив предложили вологжане в народную программу. Жители Вологды продолжают предлагать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в программу пройдут во всех районах Вологды. На площади более 1500 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 7 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Силами МАУК парки Вологды территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
16: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

хорошая музыка поднимает настроение и сближает людей. Не просто так мы устраиваем для вас иногда тусовки, чтобы, собственно, познакомились, нашли единомышленников. Но иногда счастье можно встретить вообще в неожиданном месте. Так, несколько лет назад к одному мужчине в квартиру вломился следственный комитет. По ошибке, разумеется, и вот спустя время сотрудница, которая в этом участвовала, вышла за него замуж. Так себе и представляем, молодой человек, а что это у вас там в кармане? Кольцо, я согласна. Ну и будем надеяться, что у них все будет супер. Руки никто выкручивать не планирует. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас с вами тоже судьба общая. Будем слушать музыку и будем разыгрывать подарки. Участвуйте обязательно.

0: приложении «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pr и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история. С настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
2: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: А теперь тусовка.

0: снова мы переходим к обещанному, друзья. Мы здесь не только музыку слушаем, не только таким образом поднимаем себе настроение, но еще и раздаем подарки. В этом часе у нас есть тема вот такая. Ваша последняя, самая неожиданная находка. Вы пишите ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 515. Лучше прозверните ответ. Мы почитаем, ну и потом выберем случайным образом человека, кто и получит наш мерч. То есть шанс есть у каждого. Ваша последняя, самая неожиданная находка. Пишите.
1: Реклама на Дифа.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Чао, рогатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Altibank 0+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на come2t.t2.ru.
13: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
14: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата эконом. Количество товара ограничено.
15: В ленте!
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: И вот она, опасная атака.
18: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
19: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
20: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
21: Мир. Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
23: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
24: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
25: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
26: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
27: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: А дальше тусовка
28: on DFM.
0: Потому что

0: Ну и без мерча мы, конечно, вас тоже не оставим. Давайте узнаем, кто у нас его получит в этом часе. Случайным образом мы выберем автора, приславшего ответ на вопрос «Ваша последняя, самая неожиданная находка». Нашел деньги в старой куртке. Очень понравилось, особенно учитывая, что куртка была не моя, и взял я ее в секонд-хенде. О, вот это действительно классно. Нашла дома зарядку, которую искала 2 года. Она лежала под кроватью, пылилась и ждала меня. Ну ничего, у нас все сошлось, правда, телефон уже другой. Однажды нашел в холодильнике йогурт, который купил и забыл совершенно. Кстати, про срок годности я тоже забыл, мне не очень понравилось. Еще такое есть. Нашел старую фотографию, которую вообще не помню. Очень понравилось и вспомнил приятный день. Недавно нашел дома носок, который потерял несколько лет назад. Классно, теперь ищу второй, потому что его я тоже потерял. Что ж, вот такие сообщения вы отправили, друзья. Давайте посмотрим, кто у нас получит подарок. Случайным образом мы выбираем человеку, и повезло автору, приславшего сообщение про зарядку. Поздравляю, именно тебе достается наш мерч.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире 3 вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
5: Оймал, Волга, Оружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
9: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
10: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
11: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. DFM. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
12: Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: вторник, 18 число. Какие праздники, какие события сегодня? Давайте посмотрим вместе. Сегодня отмечается праздник топора. Не очень понятно, что это такое, но если кому-то хочется кашу приготовить, пожалуйста. Также сегодня день географа. С глобусом аккуратнее, друзья. И еще сегодня отмечается день «Никогда не сдавайся». Очень мне нравится, что день «Никогда не сдавайся» — это всего лишь один день. Так что, ребята, сегодня, если кто-то планировал сдаваться, не надо, пожалуйста. Лучше продолжаем слушать музыку, поднимаем себе настроение таким образом и выигрываем мерч. Скоро обязательно поиграем.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2019.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера.

All I Know, это Rudiment и Khaled нам про свои знания рассказывают. Ну а я точно знаю, друзья, что вам нужно скачать наше мобильное приложение. Там можно и подкасты наши послушать, и, значит, миксы диджейские, да и не только. Там много что можно сделать. Обязательно скачивайте, просто напоминаю. Ну а здесь мы переходим к розыгрышу нашего мерча. Вопрос вот такой. Каким своим умением вы гордитесь больше всего? Давайте почитаем ваши ответы уже скоро. Если что, присылайте к нужному в любом мессенджере по номеру +7 965 115 515. Шанс выиграть есть у каждого.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: «Радио ДФМ». Включи туда.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
18: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
19: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Выгода 100 тысяч рублей при покупке программы «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
21: Категория 16+.
22: Welcome back, and right now...
23: А теперь тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: теперь мы кому-то отдадим наш мерч. За ответ на вопрос, каким своим умением вы гордитесь, друзья, больше всего. Посмотрим, что вы прислали. Я открыто могу спокойно говорить о всех своих минусах, о всех своих промахах, ничего не стесняясь. Вот такой я уверенный в себе человек. Да, это очень круто. При DFM я очень хорошо запоминаю лица. Имена вообще не запоминаю, зато лица могу вспомнить на раз-два. Действительно круто. Умею очень быстро находить потерянные вещи. Вот если мне жена говорит, что что-то дома оставила, я найду это в два счета. Мое умение, главное, делать вид, что я понял объяснение, почему-то очень уверенным человеком выгляжу, хотя сам не понимаю ничего. И умею поддержать человека, когда ему действительно плохо, не перетянуть на себя одеяло, а действительно сказать, что человеку нужно. Действительно, это очень полезный навык, всем пригодится. Что ж, выбираем, кто у нас получит подарок. Мы случайным образом это делаем. И повезло автору сообщения про потерянные вещи. Поздравляю тебя, тебе достанется наш мерч. Главное, не теряй, но ничего, если что, быстро его найдешь, да?
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Бетонирование секции восточной трибуны стадиона «Динамо» выполняют в Вологде. На 85% выполнено обновление в школе номер 36 в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Бетонирование секции восточной трибуны стадиона «Динамо» выполняют в Вологде. На данный момент строители сосредоточены на армировании и бетонировании секции трибуны. После завершения этого этапа специалисты приступят к устройству гидроизоляционного слоя и последующей установке зрительских кресел. Параллельно с наружными работами активными темпами ведется отделка внутренних помещений. Работы финансируются за счет средств бюджетов города Вологды и Вологодской области, а также при поддержке правительства региона. Проект реализуется в рамках народной программы «Единая Россия». На 85% выполнено обновление в школе номер 36 в Вологде. В учреждении специалисты полностью меняют окна, обновляют поверхности стен, напольных покрытий, устанавливают новую мебель в кабинетах и коридорах. Работы в школе выполняются одновременно на 3 этажах. Всего в этом году проводят капитальный ремонт в 4 школах Вологды. Все ремонты являются частью реализации национального проекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единая Россия» при поддержке правительства Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
1: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Великолепные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона!
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
9: Два равных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5. С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно. Ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comptogeta.t2.ru.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
15: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
18: Категория 16+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что

Радио DFM. В Москве 22 часа. Radio DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Этим летом «Белджи Мартен» дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля «Белджи» до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. «Белджи» в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
1: Теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: лето.
1: Радио Ди Эф

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.